0: 原来一万大学生和到现在能联系上的还不到1000人。南京上乡浙更惨，从省里到县里，各级党组织、各个工农团体无一幸免。
1: 就在上个月，陈延年同志按照中央的指示。 回去恢复江浙省委。
0: 临死前他说：“我们革命党人只能战死，绝不能下跪。国共合作的彻底破裂，中国大革命的失败。” 成千上万的工农同志葬送了生命，桩桩血案摆在面前。党的主要负责人陈独秀同志，他难辞其咎。
2: Коммунистическая гигантская Китая объективно приняла оппортунистическую политику о продолжении революции, и данная ошибка привела к поражению китайской великой революции.
3: 中国共产党在客观上采取了出卖革命机会主义政策。 而这个错误导致了中国大革命的失败。
2: Можно сказать, что интернационал спасал КПК в критический момент. Надеемся, что КПК сможет проанализировать прошлые ошибки и изъять из этого уроки.
3: 希望中国共产党能够分析过去的错误，得到经验教训。
2: Мы убедились, что под руководством интернационала КПК будут преодолены все трудности, будет выбран правильный путь и придет окончательная победа.
3: 我们深信，在共产国际的领导下，必能使中国共产党战胜一切困难，走上正确的道路，得到最后的胜利。